Хавраном их Рсид Иисус Хабару Гаснамет Намет Хах Иисус Эр Внаха Элнап Спам Лоло Спам Кбекало И Камекра Мке Опет Спам Нам их Рукин Хавал Иисус.